там лунное солнце нежно с морем прощало. В этот час ты признала, что нет любви.

слегка смутившись, сказала да, да, да, да. С утра побрился и галстук новый с горошком синим я одел. Купил три астры, четыре.